0: На те се тайна и летати папа. И подлавляйте wings. With Шоко-Шоко. 074-751-4932. Текелен шоку и нешаку. И буй сабаранцова муина. Кусука и Джони. И бабуй селим попо. Махала. Харма Ровела Funeral Services. Take the chance.
1: Zankulu traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku value traditional shop yikumeke kwala giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rumele